словно поезд скользящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Kick.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области продолжают вводить ограничения движения на дорогах из-за паводка. Так, в Серовском районе полностью закрыт проезд на 17-м километре автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Причиной стал выход реки Турья из русла. На участке установлен знак «Въезд запрещен». Со стороны Серова объезд отсутствует. Добраться до поселков Ларьковка и Андриановичи сейчас можно только через Краснотуринск. Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась почти до 7%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание моторного топлива. Однако некоторые продукты питания и бытовая техника за месяц стали доступнее, сообщили информагентство «Всеновости» в Банке России. Наиболее заметно выросли цены на моторное топливо сразу на 20% в годовом выражении. Также продолжили дорожать алкогольные напитки, табачные изделия, телекоммуникационные услуги и общественное питание. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободину.

0: Медянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кэтманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для новых городских скульптур из металла. Фигуры кавказца, славянской девушки, охотника и рыбака установят после благоустройства в парке на Руднике, сообщили в пресс-службе администрации. Площадку для фигур решили разместить неподалеку от Дворца национальных культур. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале подует умеренный северо-восточный ветер. Переменная облачность. Днем возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура от 20 до 25 градусов.

0: ТК
1: Радио. Хорошо сказал. ТК Радио.
0: Доброе утро всем.
1: Доброе утро.
0: Алина Геринг.
1: Александр там. Данилов, коллега
0: ну,
1: мой.
0: Ну, вроде как проснулись.
1: Ну, вроде да.
0: И новая неделя, улыбнулись уже. Не зря солнышко там вот уже вас светит.
1: Я тут заглянула на выходных в прогноз погоды на неделю, он меня очень обрадовал.
0: Очень обрадовал? А мы же на прошлой неделе говорили, что
1: да.
0: Будет все хорошо.
1: Ну
0: мы...
1: вот я боялась, что что-то поменяется вдруг, что госпожа погода скажет, а вот...
0: Нет. Мы запрос Вселенной сделали, и Вселенная нам ответила, да, погода будет хорошая. Ну, если где-то хорошо, то где-то, возможно, то случается плохо. Надеюсь, что так не произойдет. Всем доброе утро. И, кстати, вы даже не представляете, как оно началось. Ой, вот как можно встать без 5-7 и в 7-15, в 7-10 приехать на работу?
1: Я сама в шоке, я не знаю.
0: Я лично не представляю. Но вот эта вот девушка, вот она там в пижаме, которая...
1: Да,
0: вот
1: так.
0: Кстати, из пижамы она вылезти не успела.
1: Ну да.
0: Но она это сделала.
1: Значит, я объясню, почему так произошло. Ну, я смотрела вчера чемпионат мира по футболу, финал.
0: Да ты что, уже финал?
1: Да, тогда все, сыграли финал.
0: А кто победил?
1: Вчера. Испания.
0: Испания чемпионы мира?
1: Да.
0: Кто второе место?
1: Аргентина.
0: Ну, а третья?
1: Третья Англия.
0: Ах, молодец, всех знаешь, а.
1: Я просто думала, я предполагала, что так и будет. И у меня вчера вечером встал выбор. Посмотреть хотя бы первый тайм и пойти спать. Или просто пойти спать, ничего не смотреть и узнать просто завтра утром. Ну, кто я такая, чтобы не смотреть? Конечно же, я посмотрела.
0: Молодец,
1: первый тайм, ну и все, пошло-поехало.
0: Пошло-поехало. Ничего, сегодня днем отоспишься. Сегодня, кстати, у нас тема дня. А что для вас дневной сон? Видимо, редакторы что-то знали, что накануне будет бессонная ночь у большинства людей. И решили спросить, ну вот что после этого, вот после бессонной ночи, стоит днем поспать или нет?
1: Ой.
0: И что дневной сон для вас?
1: Ладно, я выскажусь потом.
0: Лучшее изобретение человечества?
1: Я нет? Думаю, что да.
0: А может, все-таки иногда спасает? А кто-то не может уснуть и снуть?
1: Ну, все расскажем, все.
0: Все расскажем.
1: Хотелось бы сказать покажем, но не покажем, но расскажем точно.
0: Такое не показать, такое только можно представить. Ладно, движемся вперед, немножко просыпаемся, сейчас музыка и еще поговорим.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается

0: Авторадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово, 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует на 20. Июля.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Спасибо, Бахти. Спасибо, Таркен. Спасибо за интрижечку за эту. Пусть интрижки будут только в головах у нас или во сне. А сну мы уже помахали рукой.
1: Чтобы... Ну, да, сну помахали рукой, но кто утром встает, интересно, вас не клонит днем в сон?

0: Вот.
1: Ну да, клонит.
0: Клонит,
1: ты
0: конечно.
1: Ты на меня взглянула, да, клонит меня сон, особенно после обеда, когда уже ты как будто бы позавтракаешь или поужинаешь для тебя, либо это обед, ну, как бы по-разному, в зависимости от того, что, как началось утро. Да, там уже это, глазки-то начинают...
0: Закрываться, да? Но главное, да, вот в этом дневном сне это, ну, как бы не переборщить, потому что когда ты просыпаешься после долгого сна днем, там, например, часов в 6 вечера, да, и все.
1: И
0: кто
1: все.
0: Ты, что ты, где ты?
1: Привет, луна, привет, полуночник.
0: Вот сняешь, именно,
1: да?
0: Что.
1: Ходишь,
0: вот,
1: как зомби по
0: квартире. Ходишь, не высыпаешься, квартире. Потом опять просыпаешь, и, в общем,
1: опять же.
0: Только сойти с этой дороги в дневном сне,
1: все.
0: Все полетит вообще в тартары, да.
1: Да.
0: Значит, вот выясняем, дневной сон для вас это. Заходите в ВКонтакте, уже запущен опрос. Вот и выясняем, лучший способ перезагрузиться, или все-таки нужно перетерпеть, вот после него только хуже бывает.
1: Меня странная формулировка смущает. Лучшее изобретение человечества. Кто его изобрел? Кто изобрел дневной сон? Пожалуйста, назовите этого нулевого пациента, который это сказал.
0: Ну вот, на самом деле, все чаще и чаще попадаются новости, что там. Вот проходит соревнование по сну. Вот в Сеуле прошли соревнования. Не просто по сну, а по дневному сну.
1: Да ты что? А
0: кто
1: там,
0: качественнее вздремнет?
1: А у них там, кажется, есть эти даже специальные отели, да, в которых можно прийти и в течение часа полежать, поспать.
0: Так, естественно. Так везде.
1: Ну, у нас-то еще нету.
0: В смысле, ты имеешь в виду на работе или где?
1: Ну, у нас еще этих отелей нету. Чтобы пришел и поспал в течение дня.
0: Так вот, пожалуйста, зайди в любой отель, да поспи, если тебе так надо.
1: За 5000 рублей.
0: А ты что хотел? Сон очень дорогого удовольствия.
1: Нет уж, спасибо, за такое нет. Так, что нам говорят, что нам говорит этот самый обзор? И дневной сон никто не изобретал. Это естественная биологическая потребность человека, закрепленная в наших циркадных ритмах. Да, исторические культуры и в жанрах, в климате, так, бла-бла-бла-бла-бла. Леонардо да Винчи, Уинстон Черчилль. Так, что они делали?
0: Спали днем.
1: Популяризировали осознанные методики короткого сна. А, то есть Леонардо да Винчи и Уинстон Черчилль все-таки приложили свою голову к этому.
0: Ну вот тоже.
1: Были какие-то.
0: Ну
1: люди.
0: Это здорово, ну вот потому что вот ученикам начальных классов тоже предлагают вернуть дневной сон.
1: Да, это полезно. Вот Леонардо да Винчи и говорит, что нужно соблюдать режимы. Спать по 15-20 минут каждые 4
0: вот.
1: Часа.
0: А, ого. Нет, каждые 4 часа это.
1: Ага.
0: Это сильно.
1: Каждые 4, да. Так, НАСА говорит, что 26-минутный перерыв на сон улучшает продуктивность пилотов на 34%.
0: Вот, как бы я как будто бы слышала, что до 30 минут спать можно, и вроде бодрый будешь, и хороший, и ночью нормально уснешь. А вот что больше 30 минут, то все.
1: То уже да, то уже проблема.
0: Но мы изучим этот момент, вам расскажем обязательно.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: А в дневном сне сон бывает разный, не только ночью, но и днем. Ну, мы, наверное, все-таки имеем в виду дневной сон для тех людей, которые работают все-таки днем в течение дня, да? Потому что у нас же есть люди, которые работают посменно, допустим, ночь отработал, днем, естественно, ты спишь. Мы сегодня обсуждаем немножко другой режим сна, тот, да. когда ты днем работаешь, ты вынужден трудиться.
1: Ну, и у тебя, возможно, есть 20-30 минут, чтобы что-то сделать. Вот, пожалуйста, один из дел, которые вы можете сделать, это поспать. Потому что 20-минутный дневной сон улучшит ваше самочувствие, настроение поднимет, от разбитости избавит. Но самое интересное, что вот люди, которые любят поспать днем, у них мозг моложе на 3-6 лет, но обязательно это делать ежедневно. То есть тебе достаточно 15-30 минут сна, но ежедневно.
0: Кстати, подтверждение этому являются записки Леонардо да Винчи. Вот, оказывается, как говорят историки, Леонардо да Винчи, он именно каждые 4 часа спал по 15 минут, и так вот в течение всего дня, в течение нескольких лет.
1: Вот.
0: То есть, я представляю, не что просто он все напридумывал. Да. То есть он ночью не спал, он работал, но зато каждые 4 часа по 15 минут. Все, маловато, а?
1: В общем, вот вам... Отмазка на работе идеальная. Мне нужно отдохнуть.
0: Не, ну а что, кстати, вот иногда даже водители едут тогда межгород, да, то есть их сотрудники ГИБДД даже останавливают и говорят: ребята, вы плохо выглядите, вы, пожалуйста, остановитесь,
1: поспите.
0: Да. Минут 15-20, да, и продолжайте уже движение.
1: Так что, друзья, если вы вдруг устали, если у вас разбитость, если вы хотите быть моложе, пожалуйста, вот лучшее лекарство – это сон.
0: Да, или где-то проект не идет, вот чертите какую-то деталь,
1: да,
0: делайте,
1: поспите,
0: планируйте. Вот таблицы не сходятся
1: поспите.
0: В этом Excel. Да. Ничего страшного.
1: Ничего, 15 минут ничего не сделает.
0: А мозг заработает. Да. Скажите, я как Леонардо, мне нужно подзарядиться. И подзарядиться не пиццей, а сном. Вот и все.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Освещение вашего двора – устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
1: Смотри, это же Белджи X50+.
0: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
2: Весь июль в Акаме Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Акаме Тагил.
3: Реклама. Молодые главные оферты. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Компенсация акции с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2020 года. Подробности на сайте продаж.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Алина, вот смотри, даже не лето поет. Вот солнце уже упало, а я все еще на ногах. Так, то есть, он говорит, даже солнышко пошло поспать днем, а я все тружусь и тружусь, пою вам тут, да пою. Нет, не лето.
1: Я люблю дневной сон, дневной сон любит меня, у нас как бы все взаимно.
0: Да, и это видно по тому, что ты сегодня пришла в пижамной одежде.
1: Да, ну все, хватит.
0: Не, ну, конечно, это костюм, да, но он выглядит как пижама. Что вы мне только не говорите?
1: Ну, у меня такое сегодня настроение пижамное. Настроение пижамная вечеринка в 7 утра. Ну, а что, могу себе позволить?
0: Да, можешь себе позволить. Слушай, ну, а вот мы дневной сон сегодня обсуждаем. Вот пришел ты на работу, да, вот хочется тебе покимарить немножечко. А как, где, куда вот идти? Ну, то есть тут же не ляжешь вот на диване в общем проходе. Тут же все же ходят.
1: Ну, на диване нет.
0: Куда прятаться? В уборную ходить? Да, ну, тоже, извините, ну, тоже не вариант.
1: Тоже на 15 минут там тоже такие... занимать. И как бы, ну, вообще не очень удобно, да. Ну, за столом.
0: За столом. Если есть свой стол.
1: Ну, а как? В машине.
0: Вот, в машине, да. Вот я раньше пользовался, да, именно этим лайфхаком. Уходишь в машину, да, на заднее сиденье или на переднем, или лежишь, поспишь.
1: Главное, как я сегодня утром не

0: проспать из-за будильника из своего. Я просто его выключила и все, дальше спала.
1: Ну, кто из нас не выключал будильник по утрам?
0: Так что это опасная вещь.
1: Опасная вещь, да. Ну, кто из нас будильники не выключал? Кто-то их и кидал, бросал.
0: Ушел на 15 минут и все.
1: А остался на всю жизнь, как говорится, на полчаса
0: и остался без работы, да. Значит, ну а что для вас дневной сон? Сегодня выясняем, сегодня говорим об этом прекрасном действии. Все утро помечтаем немного, может быть, запланируем сегодня, в этот понедельник.
1: Да, пишите нам в группу во ВКонтакте, почитаем с удовольствием. Так, ну а мы дальше почитаем гороскоп, что там, не знаю, будет в гороскопе, будет что-то в гороскопе про сон или не будет, узнаем буквально через 2-3 песни.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все

0: повторяется.
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты при покупке входного билета и комбо-обеда. Десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну и что же, немножечко пробежимся по гороскопам, что нам звезды говорят на сегодня, на понедельник, на 20 июля.
2: Узнаем все. Овны, лучше не спешить с решениями. Ситуация, которая сложится сегодня, будет сложной и неоднозначной. Разобраться в ней поможет откровенный разговор с кем-то из близких. Ну а вторая половина дня обещает и денежные поступления.
1: Тельцы, сегодня не самый простой день с точки зрения делового общения. Многим тельцам будет сложно понять, чего ждут от них окружающие. Из-за этого не всегда удастся выбрать верный тон на деловых переговорах. Однако, если вы воздержались от резких высказываний, серьезных конфликтов удастся избежать.
2: Близнецы, вас ждет удачный день, одинаково хороший, подходящий для реализации старых замыслов и для того, чтобы просто сосредоточиться на чем-то совершенно новом. Некоторые близнецы получат отличные новости издалека, и это поможет им принять правильное решение.
1: Раки, постарайтесь не поддаваться на провокации сегодня. Это будет довольно сложно, поскольку окружающие порой будут испытывать ваше терпение. Но если вы сохраните равновесие и не забудете о своих интересах, тогда все пройдет неплохо.
2: Львы, подходящий день для серьезных дел. Если вы возьметесь за что-то новое, то быстро добьетесь первых успехов. Не исключены перемены к лучшему именно в тех сферах, которые для вас особенно важны.
1: Девы, противоречивым будет сегодня начало дня. Могут происходить какие-то неожиданные события, не слишком замечательные, но все же сбивающие с толку. Некоторым девам из-за этого будет сложно сосредоточиться на делах, требующих внимания. А вот вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. Не исключено, что она откроет новые возможности.

0: возможности перед теми, кто хотел сменить работу или попробовать себя в какой-то новой сфере.
1: Весы. Начало дня может оказаться напряженным для тех, кто запланировал на это время много разных дел. Не сразу станет понятно, на чем можно сосредоточиться. Из-за этого некоторые весы могут чувствовать себя не очень уверенно. Но вот а вторая половина дня будет совсем другой, спокойной и плодотворной.
0: Скорпионы, сегодня вам предстоит многое сделать, а лучше не откладывать решение важных задач. В начале дня вы сможете добиться отличных результатов благодаря поддержке давних знакомых. Такие люди в любых обстоятельствах будут на вашей стороне. А вот во второй половине дня может напомнить о себе какое-то событие прошлого, вероятной встречи с давними знакомыми.
1: Стрельцы, подходящий день для каких-то необычных дел, решения творческих задач. У вас многое будет получаться хорошо, отчасти благодаря удачному стечению обстоятельств. Удачным будет день для сделок и покупок.
0: Козероги, сегодня благоприятный день для общения. Интуиция подскажет вам, как стоит вести себя с окружающими и кому можно обратиться за помощью, к чьим советам прислушаться. Многие козероги удачно проведут деловые переговоры или найдут новых союзников.
1: Водолеи, сохранять спокойствие окажется немного сложнее сегодня, чем обычно. Люди, с которыми прежде удавалось неплохо ладить, сегодня будут настроены не слишком доброжелательно. Однако день принесет и хорошие новости.
0: Рыбы. Сегодняшний день окажется довольно напряженным, особенно для тех, кто запланировал поездки. В пути возможны какие-то неприятные происшествия, ситуации, которые заставят нервничать. Кроме того, не всегда будет легко находить общий язык с окружающими. Ну что же, будьте аккуратны. Рыбки, лучше вообще сидите так дома.
1: Спите днем.
0: Спите днем.
1: Да, и будет вам счастье.
2: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

Радио.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Паводковая обстановка в Свердловской области на прошлой неделе продолжала оставаться напряженной. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. Было затоплено 443 частных дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах Свердловской области. Для эвакуированных жителей развернут 6 пунктов временного размещения. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет по проведению Дня города выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кытманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. Среди окончивших вуз с отличием Иван Хлопунов, его признали лучшим выпускником этого года. Мантии и конфедератки надели строители, программисты, металлурги, конструкторы, технологи и экономисты. Спецов уже ждут на НТМК УВЗ, Институте испытания металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Инфекционный корпус Качканарской ЦРБ ждет первое за 20 лет масштабное обновление. Капитальный ремонт инфекционного отделения стартует в рамках программы модернизации первичного звена, входящей в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

0: На преображение больничного корпуса направят 82 миллиона рублей. Работы рассчитаны на 2 сезона, пишет портал «Качканарский четверг». На время ремонта пациентов из Качканара и Нижней Туры временно направят в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Так, с начала сезона в области зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей. За неделю число покусанных увеличилось на 300 человек. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня северо-восточный умеренный ветер, солнечно, днем небольшие облака и, возможно, небольшие дожди днем и вечером. Температура от 20 до 25 градусов.

Isaac Navina, вот так и будет. Если непонятно, а не без пятна,

0: что близкие нам, близкие, все, скачет, скачет, да по горам, по горам. Слушай, я тут знаешь, что подумал? А ведь у нас город Нижний Тагил такой уникальный город. Смотри, ну, у нас конечно. Прямо в центре города гора находится. В центре города, да, гора. Ну, Лисья гора. То есть мало где, в каких вот городах я такое, тут... чтобы пойти в горы, надо ехать куда-то за, ну, из, выезжать, да, из населенного пункта. А у нас никуда не нужно выезжать. Прямо заходишь и пешочком поднимаешься и смотришь на красоту.
1: Ловила себя на мысли, что я не была на Лисьей горе уже очень-очень-очень давно.
0: Вот так вот в жизни бывает. Смотри, да, да, потом... 5 минут еще дойти, да, тебе...
1: Да, вот надо как-то запланировать.
0: С рабочего места пойти, вот буквально 5-10 минут тебе пешочком.
1: С рабочего... Ну нет, что? Это надо... другое настроение. Нет,
0: это уже поспать сначала.
1: Ну, конечно. Да, почему поспать? Потому что

0: День дневного сна сегодня отмечается. Я предлагаю сегодня массово его отпраздновать. Всем 15-30 минут лечь поспать.
1: Это, конечно, отличное предложение, коллега, но...
0: Что?
1: Сегодня отмечается...

0: Хорошо, хорошо, нравится мне этот праздник. Сегодня еще день освоения космоса отмечается. И просто если мы спим, то можем как раз помечтать во сне о том, как летаем к звездам.
1: Ну, мне кажется, еще пару 30 лет, и мы тоже будем туристами обычными в космос. И для этого нужна там будет просто денежка какая-то такая небольшая.
0: Чтобы поспать там, в невесомости, да?
1: Да, да.
0: Не, ну на самом деле, вот мы когда едем куда-то в отпуск, да? Для чего мы едем в отпуск? Для того, чтобы выспаться.
1: Какие поспать? Мы что, поспать сюда приехали?
0: Нет.
1: Нет.
0: Совершенно нет.
1: Вот именно что. Международный день шахмат. Всех игроков, любителей и просто ценителей такой прекрасной игры, умной, поздравляем.
0: Да, тем
1: ты
0: более
1: умеешь шахматы играть?
0: Да, я умею играть в шахматы. И у
1: когда
0: нас...
1: в последний раз ты играл в шахматы? В эти выходные.
0: Ой, к сожалению, нет. Лучше бы я в шахматы играл в эти выходные. Но вообще, да, шахматы хорошая игра. У нас, кстати, в городе есть своя какая-то ассоциация, или как-то это, ну, вот в УПИ, я знаю, целая лига или что-то в этом роде. В общем, у нас сильно представлена команда шахматы из Нижнего Тагила, поэтому
1: здорово,
0: поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем.
1: День обнимайте своих детей. Также сегодня отмечается. Так что, дорогие родители, если вы рядом со своим ребенком, если ребенок придет к вам чуть попозже, если вы вечером увидите своего чада, то обнимайте. Обнимайте.
0: Ну, как будто бы да.
1: Ну, а что?
0: Слушай, мне такой нравится праздник еще, который тут написан. День губошлепов. Это что это? Это как это?
1: Так, это коллега, расшифруй, я не знаю.
0: Ну,
1: даже
0: я только себе представляю девушек с накачанными губами.
1: Да ну нет.
0: Ну а что, нет что ли? Ну а не губошлепки или разве?
1: Нет.
0: Ну а как это? Там бывают такие прямо рыбоньки.
1: Ну слушай...
0: Как они разговаривают, непонятно. Ну, а как это? Не из этой серии?
1: Ну, на самом деле, в переносном смысле, так называют рассеянного, нерасторопного или невнимательного человека, который упускает возможности, буквально что-то прошлепал важное.
0: Эх.
1: А ты все про...
0: А я все это визуализирую.
1: Вот именно что. Ну и день хождения по бордюрам. Вот так.
0: Давайте побольше ходить, чтобы почаще
1: меняли. Это романтично, вот это когда девушка запрыгивает на бордюр, молодой человек ее держит на свидании. Ну, это вот все, вот эти вот сказки.
0: Да,
1: вот
0: главное, чтобы он ее держал.
1: Это да.
0: Это да, да. Ладно, всех с праздниками. Выбирайте свой, какой вам больше нравится. Спите днем.
1: Это да.
0: Но музыку не выключайте. Движемся дальше. One Team, нарисованная команда прямо сейчас, а еще впереди группа «Градусы» после короткого рекламного блока.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Аками Тагил.
3: Реклама. Повод для оферты не оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 продлил бесплатный безлимитный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней. Предложение оказалось широко востребованным. Потребление мобильного интернета в роуминге выросло в 3 раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции. Подробности на сайте unlim-roaming.t2.ru.
1: Экорадио.

0: Да, песня, которая, в принципе, хорошо бы зашла на чемпионат мира, который, к сожалению, закончился. Кого мы там поздравляем, Алина? Ты
1: смотрела?
0: Испанию, Испания, чемпионы. Да, умел бы говорить по-испански что-нибудь бы
1: вернуть. Ну вот «Бамос».
0: «Бамос Испания».
1: «Бамос». «Бамос Испания».
0: «Бамос Испания», «Бамос Испаньол». И что-то в этом роде.
1: Значит, да, вот из-за этого мероприятия я сегодня проспала, но чуть ли не проспала. Ну или проспала.
0: Да проспала. Что ты это самое выпендриваешься?
1: Проспала. Без пяти семь проснулась. И в 10 минут уже была как штык на работе. Так что...
0: А вот... Проспала, но практически не опоздала. А 10 минут это не опоздание, это задержка.
1: Это задержка, да.
0: Да, все, что до 15
1: минут. А я тебе так и написала, что я задержусь, а не опоздаю.
0: Я так и понял. Я так и понял. Все, я здесь уже это самое столик протер. Микрофончики включил. Микрофон.
1: Все подготовил, чтобы я просто влетела и сразу к микрофону. Новость вчера прочитала, она меня улыбнула. У тебя бывало такое, что из твоей тарелки хотят всегда что-то попробовать съесть или наоборот? Ты.
0: Нет, у меня бывает так, что из моей тарелки прямо ест собака.
1: А, ну...
0: Но она если дотянется.
1: Нет, ну это
0: вот
1: понятно.
0: Вот из моей тарелки собака всегда хочет что-то съесть моя.
1: Я не про собак, про людей.
0: А про людей нет, никто не покушается.
1: Я просто к тому, что ученые провели эксперимент и действительно доказали, что у соседа реально вкуснее еда. Всегда. То есть...
0: Как-то они умудрились.
1: Ну да, то есть на 40%, даже в процентах есть такая статистика. Это вот для людей, которые любят ничего себе не заказать, а там твой партнер заказал, и ты такой, ой, а дай я немножко попробую. У меня вот было на выходные с мороженым так. Вот у меня супруг тоже взял мороженое, вечером уже это было. Ты будешь? Я говорю, да не буду. Время видел. Нет, какое мороженое? Все, он сидит, ест. Я на него смотрю, думаю, ну дай ладно, попробую. И съела все мороженое у него. Думаю, какое вкусное. В общем, вот так вот. Так что, друзья, если у вас из тарелки покушаются на вашу еду...
0: Ссылайтесь на британских ученых.
1: Да, то есть вы не злитесь, но действительно вкусно. Ну что ж поделать-то, ну никуда не деться.
0: 40%.
1: Это вам не извините.
0: Исследуемых людей.
1: Извините, 40%.
0: Это британские ученые, да, им надо верить.
1: Это не британские, просто ученые.

0: Вот, ну, все, что я хотела сказать.
1: И если просто, то, скорее всего, это именно они. Именно эти типы. А их-то кто-то проверял вообще, интересно, на их исследования?
0: Да я не знаю. Да зачем это надо? Вот они сказали, значит, вы сам проверяй на себе.
1: Такая же история, да? Чужие исследования, они важны. Они точно говорят правду. Так, ладно, не будем углубляться в эти всякие ваши еду вашу.
0: А что? Почему это?
1: А то толстеть будем.
0: А сегодня, кстати, сладкоежки, день тортиков.
1: День тортиков?
0: Да, мы не рассказали, так что...
1: А чужие торты гораздо вкуснее, да?
0: Ну, это 100%.
1: Если... Нет, вот, кстати, если коллеги приносят какую-то вкусняшку, то да. Всю вкусняшку коллег надо съесть обязательно. Вот такой вот у меня есть рефлекс.
0: Да.
1: Ну, зефирчики были на той неделе, очень
0: замечательные. Ну вот ты все забыть не можешь.
1: Не могу, зефирки были шикарные. Зефирки из Минска. Где?
0: Да, я ездила и прям вот преподнесла коллеге вкуснейший зефир.
1: Да, и, к сожалению, фотографии не выложили, но вы можете посмотреть фотографии из Минска в нашей группе
0: ВКонтакте. Там, кстати, же и опрос про дневной сон, который мы сегодня обсуждаем, также есть. Пишите, может быть, вы где-то вот засыпали в необычном месте или на работе, как вы спите, может быть, у вас получается. Так что пишите комментарии, мы обязательно прочитаем и обсудим в эфире.
2: Включайся! Утро!

0: Вот это номер.
1: Так, коллега, ну что ж, давайте тоже не ждать. Давайте не будем ждать, а скажем, какие сегодня числа сыграли в этот счастливый номер и кто, может быть, сегодня заберет у нас подарок.
2: Да, запускаем генератор случайных чисел. И давай остановимся прямо сейчас. Вот, ну, вот так вот. 454 сегодня генератор случайных чисел нам выдал. И следующие комбинации. 445 и 544. Если вы счастливы, обладаете.

0: обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-радио.
1: Да, расскажите нам, спите ли вы на работе, и спите ли вы легально на работе, либо где-то прячетесь, либо вы так работаете, что как будто, что вы как будто бы работаете, но снаружи видно, да, смотрим монитор, мы с умным видом сидим и смотрим в компьютер, но на самом деле в это время мы спим. Кстати, есть и такая суперспособность у некоторых людей, как будто вот они сидят с открытыми глазами, но в этот момент они спят.
0: Ну, жутко.
1: Это, знаешь, это с годами.
0: Выработанная, да?
1: Выработанная привычка, ага. Так, я тут, слушай, я чуть наш номер не пропустил, наш розыгрыш. Почему? Потому что зачитался статьей, эксперты рассказали, как накопить 1 000 000 рублей. Я такой сразу, опа.
0: Так, подожди, давай сразу уточним. 1 000 000 рублей за сколько? За год?
1: Вот в большом этом заголовке это не указано, да? Я залажу дальше, то есть мне тоже стало интересно, за какое время. Ну, и так размывчиво уходят от времени. Нужно задавать точные параметры цели, помимо суммы в 1 000 000 рублей. Укажите сроки на назначение средств.
0: Это все понятно. Где, когда конкретно? Нам вот эта вода, поставьте цели, подумайте о хорошем. Это все понятно.
1: Да. Мы бы и без вас тут уже все бы цели поставили. Комментарии мне нравятся. Первым шагом родитесь в семье миллионера.
0: Ну да.
1: Вот в таких статьях лучше комментарии читать. Либо, а что миллион? Так. Отличный способ. 2 раза по 500 тысяч отложите, и все, всего лишь за 2 месяца вы миллионер.
0: Ну, вот на самом деле такие статьи, как накопить 1 000 000 рублей, это все вот, если честно, такое. Я человек, который вообще копить не умеет. Ну, просто я не умею, не могу никаким образом. И мне тут попался...
1: А в этой статье как раз тебя и не упоминали.
0: А сказали, вот.
1: Могут все, кроме Алины.
0: Алины Геринг, да. Совет для всех, кроме нее. Попался видеоролик мне недавно, как девушка вскрывает свою копилку.
1: Так, об этом ты расскажешь нашим слушателям, нашему счастливому обладателю номера.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел. Как у вас настроение, Павел?
2: Нормально.
1: Нормально, но что-то голос очень суровый.
0: Нормально.
1: Очень суровый голос. Павел, какие цифры вашего номера?
2: 454.
0: 454.
1: Точное попадание в цель.
0: Просто идеально.
1: Супер. Павел, чем заняты?
2: Работаю.
0: Павел такой серьезный.
1: А можно узнать? Это не секрет.
0: Мне стало страшно.
1: Кем работаете? Где работаете?
2: Работаю. На работе.
0: Работаю.
1: Прекрасно.
0: Вот и все. Понятно тебе? Павел, смотрите, чтобы забрать наш подарок от Эко-радио, необходимо... Вы сейчас дома или на работе?
2: На работе.
0: Необходимо, чтобы коллеги, может быть, услышали, рассказать, что я выиграл в утреннем шоу на Эко-радио. Вот расскажите им, и подарок будет ваш.
2: А где рассказать?
0: А вот прямо сейчас. Можно погромче.
2: Так у меня нету тут рядом коллег.
1: Зато у вас есть целый город Нижний Тагил.
0: Да, зато мы будем слушать, что Павел выиграл в утреннем шоу на Эко-радио.
2: Говорить прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
1: Вас отлично слышно.
2: Я выиграл в Эко-радио.
1: Ладно. Поможет.
0: Ой, Павел.
1: Так, Павел, а мы так поняли, что вы одни в кабинете или где-то там, где вы работаете?
2: Да.
1: Скажите, вот честно, признайтесь, спите в рабочее время? Позволяете
2: себе? Да нет, конечно.
0: Ты слышишь голос Павла? Ну, какой сон? Человек работает, не покладая рук. Он серьезный мужчина. До дневного сна нам нет времени.
1: Да.
0: Павел, правильно?
2: Да.
0: Ой, ну,
1: Павел,
0: все, Павел,
1: ну,
0: вы прекрасный,
1: да.
0: Хорошего вам рабочего дня и прекрасного настроения. Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок.

0: у нас с коллегой есть информация на правах рекламы, которую мы не можем не рассказать. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды, а может быть у вас есть рыжий питомец, регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эньки-Беньки. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
5: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
6: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
8: Ух, какие скидки!
9: Еще и подарки!
10: В 33 комода щедрые выходные!
9: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
11: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
12: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
13: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, гороскоп, гороскопище на 20 июля, на понедельник, рассказываем.
2: Овны, лучше не спешить с решениями сегодня. Ситуация, которая сложится, будет сложной и неоднозначной. Но разобраться в ней поможет откровенный разговор с кем-то из близких. Ну а вторая половина дня обещает денежные поступления, причем речь может идти о значительных суммах.
1: Как хорошо. Тельцы, вот у вас сегодня не самый простой день с точки зрения делового общения. Многим тельцам будет сложно понять, чего ждут от них окружающие, из-за этого не всегда удастся выбрать верный тон на деловых переговорах. Однако, если вы воздержитесь от резких высказываний, серьезных конфликтов удастся избежать.
2: Близнецы, вас ждет удачный день, именно одинаково хорошо подходящий и для реализации старых замыслов, и для того, чтобы сосредоточиться на чем-то совершенно новом. Некоторые близнецы получат отличные новости издалека, и это поможет им принять правильное решение.
1: Раки, постарайтесь не поддаваться сегодня на провокации. Это будет довольно сложно, поскольку окружающие порой будут испытывать ваше терпение. Но если вы сохраните равновесие и не забудете о своих интересах, то день пройдет неплохо.
2: Львы, подходящий день для серьезных дел. Если вы возьметесь за что-то новое, то быстро добьетесь первых успехов. Не исключены перемены к лучшему именно в тех сферах, которые для вас особенно важны.
1: Девы, у вас будет противоречивым начало дня. Могут проходить какие-то неожиданные события, не слишком значимые, но все же сбивающие с толку. Некоторым девам из-за этого будет сложно сосредоточиться на делах, требующих внимания. А вот вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. Не исключено, что она оставит, что она откроет новые возможности перед теми, кто хотел сменить работу или попробовать себя в чем-то новом.
2: Весы. Начало дня может оказаться напряженным для тех, кто запланировал на это время много разных дел. Не сразу станет понятно, на чем нужно сосредоточиться. Из-за этого некоторые весы могут чувствовать себя не очень уверенно. Но вот вторая половина дня будет совсем другой, спокойной и плодотворной.

0: спорный.
1: Скорпионы, вам предстоит многое сделать сегодня, и лучше не откладывать решение важных задач. В начале дня вы сможете добиться отличных результатов благодаря поддержке давно знакомых людей, и такие люди в любых обстоятельствах будут на вашей стороне и охотно возьмут на себя часть ваших забот.
0: Стрельцы, подходящий день для каких-то необычных дел, решение творческих задач. У вас многое будет получаться хорошо, отчасти благодаря удачному стечению обстоятельств. Удачным будет день для сделок и покупок.
1: Козероги. Сегодня благоприятный день для общения. Интуиция подскажет вам, как вести себя с окружающими, кому можно обратиться за помощью, а к чьим советам лучше не прислушиваться. Многие козероги удачно проведут деловые переговоры или найдут новых союзников.
0: Водолеи, сохранять спокойствие сегодня окажется немного сложнее, чем обычно, однако день принесет и хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться личных дел или отношений с каким-то особенным дорогим вам человеком. Веком.
1: Рыбы. Сегодняшний день окажется довольно напряженным, особенно для тех, кто запланировал поездки. В пути возможны какие-то неприятные происшествия, ситуации, которые заставят нервничать. А вот что порадует, так это безусловная поддержка близких. Как бы ни складывался сегодняшний день, вы можете быть уверены в том, что они откликнутся на любую просьбу или дадут хороший совет, если этого потребуется.

0: Это радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 0.

0: 5-65. Нижний Тагил, 2026 год.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660. Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

0: на среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Паводковая обстановка в Свердловской области на прошлой неделе продолжала оставаться напряженной. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. Было затоплено 443 частных дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах Свердловской области. Для эвакуированных жителей развернут 6 пунктов временного размещения. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет по проведению Дня города выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кытманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечено 68 горожан. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. Среди окончивших вуз с отличием Иван Хлопунов, его признали лучшим выпускником этого года. Мантии и конфедератки надели строители, программисты, металлурги, конструкторы, технологи и экономисты. Спецов уже ждут на НТМК УВЗ, Институте испытания металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Инфекционный корпус Качканарской ЦРБ ждет первое за 20 лет масштабное обновление. Капитальный ремонт инфекционного отделения стартует в рамках программы модернизации первичного звена, входящей в НАСПроект «Продолжительная и активная жизнь». На преображение больничного корпуса направят 82 миллиона рублей. Работы рассчитаны на 2 сезона, пишет портал «Качканарский четверг». На время ремонта пациентов из Качканара и Нижней Туры временно направят в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе.

0: С начала сезона в области зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей. За неделю число покусанных увеличилось на 300 человек. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Урал пришло наконец-таки лето, солнце и все такое. Северо-восточный умеренный ветер будет дуть сегодня, солнечно ожидается. Днем возможен небольшой дождь, но вечером и ночью уже все будет чисто. Температура от 20 до плюс 25 градусов.

0: Ну, а наша это все, это музыка, все это наша. Наша здесь Александр Данилов и Алина Геринг. Добрейшего.
1: Привет.
0: Всем утро. Добрейшего. Сегодня у нас 20-е, мы начинаем новую неделю. Неделя будет солнечная.
1: Июль уже как бы проходит. Уже 20-е число, друзья.
0: Ну, это на календаре. А
1: да.
0: А в действительности?
1: В душе всегда лето.
0: Да, души.
1: А что ты смотришь на меня так? Так и должно быть.
0: Да, так и должно быть. Иногда там тучки налетают.
1: Ну, это бывает.
0: Все плохо на душе, но зато снаружи все хорошо. Сегодня отмечают дни рождения некоторые люди, которые как будто бы не очень известны.
1: Как будто бы мы не знаем, кто это, да?
0: Да, но мы их назовем, потому что если вы тоже сегодня отмечаете день рождения, или у вас кто-то родился, то, может быть, вы в честь кого-то назовете своим, ну, кого-нибудь. Борис Корчевников, ведущий этого передачи на Первом канале, забыл, как его называется, но раньше я вел Малахов. Так, потом еще много-много-много-много фотографий лиц, которых я не знаю, и они мало кому что скажут, но... «Красота спасет мир» сегодня отмечает день рождения. Жазель Бунхен. Ты знаешь?
1: Конечно.
0: А ты так и знал.
1: Конечно.
0: Я так и знал. Бразильская супермодель.
1: Ты что?
0: Фотомодель.
1: Это же просто...
0: Да.
1: Это красота невероятная.
0: Да, одна из самых красивых женщин планеты, Жазель Бунхен, 45 лет. Кстати, она недавно вышла замуж за инструктора по джиу-джитсу, и они счастливы вместе, живут.
1: Ну, хорошо.
0: Она прям расцвела, как говорят, ну, коллеги, кто с ней общается. Вот. И, кстати, она...

У них есть совместный ребенок, которого они скрывают от, так сказать, от прессы, да, от всех. Совместный ребенок. Хотя у нее уже до этого были дети. 16-летний сын Бенджамин, дочка Вивиан, 13 лет, от бывшего мужа. Ну вот, снова в 45 лет.

0: приятно следить. И хочется.
1: И нужно.
0: И нужно, да. В общем...
1: И рожает 45 лет. Это тоже очень даже показательно.
0: Так хорошо.
1: Берем пример.
0: Берем пример.
1: Берем пример тоже в том числе. Так что вот. Ну, а если у вас кто-то сегодня родился...
0: Да, мы вас
1: девушка,
0: поздравляем.
1: Например, девушка, да. Ну, девочка, например. Назовите ее Жизель. А что, красивое имя? Жизель.
0: Ну, главное, чтобы это было... Да, как бы гармонично звучало с фамилией, да. И с отчеством.
1: Но, тем не менее,
0: присмотритесь. А то Жизель Ивановна, как бы, ну, не очень.
1: Ну, а что, Жизель, Жозефиновна? Ой, что-то это я
0: не,
1: собаку вспомнил.
0: Нет, ты что-то запутался.
1: Я собаку вспомнил. Ладно. Ну, в общем, подумайте на наше предложение, пока играет музыка, и вообще, пока музыка играет в вашем сердце.
0: Это да.
1: Ну, тем не менее, Жизель — прекрасное имя.
0: Да, никто не спорит.
1: Да и вообще, если вас зовут сегодня, если вас зовут Жизель, и вы нас слушаете, ну, просто
0: слушай,
1: поздравляю.
0: Ну, мне кажется, вряд ли такой слушатель у нас есть.
1: Ну, а тем не менее, всякое бывает. Ладно, музыка впереди, еще у нас там радиоутка на горизонте маячит.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мы с тобой танцуем на руке, у нас там что-то еще. Антидот, только это Five Star Family. Кстати, отличный антидот от усталости и плохого настроения. Это дневной сон.
1: Но не сном единым. Тут говорят, что походы в музей, кино и театры могут замедлять старение так же организма, как и сон.
0: Дай догадаюсь, потому что там можно поспать. Да?
1: Да нет, почему?
0: Нет?
1: Нет, значит, просто показатель сравнили, отражающее состояние организма. Выяснилось, что вот у людей, которые ходили в кино, театры, музеи или на концерты хотя бы раз в несколько месяцев, у них физиологический возраст уменьшался.
0: Ну, возможно, да, что ты там сидишь спокойненько, и все. А музеи тоже расслабляют. Как кстати, некоторые музейные экскурсии, они действительно, ты как в транс какой-то отпадаешь, ну, как будто там это, тебя как этот факир завораживает этих змею. Вот этот,
1: да нет, это просто это, мне кажется, связано с тем, что ты просто отвлекаешься от всех своих проблем, рабочих, стрессов там, и
0: конечно,
1: так далее.
0: Конечно.
1: Когда ходишь в кино, в театр, там, в музей, и ты просто погружаешься в другую реальность, можно сказать, да. И мозг отдыхает. Поэтому, если вам не нравится идея с дневным сном, вот вам, я вам предлагаю другой вариант, сходить в кино или в музей.
0: Идите в кино.
1: Или в театр.
0: Или в театр.
1: Ну, а если все-таки дневной сон для вас ближе, как-то роднее, то заходите в наши социальные сети. Во ВКонтакте запущен опрос «Дневной сон для вас это». Вот выясняем. Пишите комментарии, где вы, может быть, засыпали в необычном месте или на работе. Как вы справляетесь? Вот после обеда все равно же хочется.
0: Хочется.
1: Да. А работать надо. Вот как вы справляетесь? Есть ли у вас лайфхаки какие-то? Потому что я не умею.
0: Уши там можно потеребить или холодной водой умыться.
1: Ну, если хочешь спать, не знаю, мне кажется.
0: Тут, кстати, вот статейку открыл одну, где написано 7 вещей в квартире, которые создают ощущение вечной усталости. То есть, если ты домой прискакал поспать, а у тебя не получится выспаться.
1: Почему?
0: Если, допустим, дома гора немытой посуды в раковине находится. Это все ты потом видишь и чувствуешь тревогу.
1: Да просто привычку не копить. Что за дурацкая привычка копить посуду в раковине? Ужасно.
0: Не одобряем. Также спутанные провода.

0: да, и зарядки под кроватью, и везде. Это тоже.
1: Что?
0: Ну да, сейчас проводов много, там один разъем, другой разъем, третий разъем. Где-то бывает, они путаются. Ну, это у меня, слава богу, нет.
1: Но у меня тоже такого нет.
0: Ну, вот это тоже отвлекает. Плотные шторы, которые не пускают утренний свет. Ну, просыпаешься в темноте. Да, эти шторы блэкаут ломают внутренние часы организма. Хуже любого будильника.
1: Вот в чем была проблема сегодня утром. У меня были шторы задернуты.
0: Да, солнышко к тебе не заглянуло, не улыбнулось, не погладит тебе по голове. И ты
1: Алиночка, вставай на эфир.
0: Вот так вот. Вот так вот, да.
1: Так.
0: Еще увядшие цветы и сухие растения на подоконнике. Тоже вот эти все увядшие цветы, да, они как памятник, какой-то такой грусть навевают, и не хочется просыпаться, не хочется спать.
1: Что
0: не,
1: они? Не, подожди, не так подожди, я не запуталась.
0: Завядшие цветы работают как маленький памятник упущенным делам, и взгляд каждый раз цепляется за них слегка, с легким чувством вины и неловкости. Сухая земля, пожелтевшие листья и осыпавшиеся лепестки не украшают комнату, а превращают подоконник в склад не сделанного и забытого. Такая
1: понятно.
0: Вот ассоциация у автора статьи. Статья, а вот еще старые подушки, которые давно потеряли форму, они тоже не дают нам выспаться. Еще захламленный рабочий стол или тумбочка у кровати.
1: Ой, вот это да, вот захламленность, это вот 100%.
0: Ну и пыль на декоре и на книгах, до которых не доходят руки.
1: Что за квартира? Там вообще живут, это пыль, пылище, запутанные провода, цветы все желтые. Что там происходит вообще?
0: Я надеюсь, что такого как минимум, по минимуму людей, кто нас слушает, и вообще ни одного пункта из этого нет.
1: Если у вас есть один пункт, ну надо прибраться.
0: То да, то не запускайте, не добавляйте. Таких пунктиков. Ладно, движемся дальше. Впереди у нас вот эта утка, как она? Радио утка, Комрад прямо сейчас в эфире Эко-волны.
2: Вставай, просыпайся! Мы заряжаем твое утро!

0: Да, если становится жарко, то есть смысл потанцевать, а есть смысл уехать за город, допустим, куда-нибудь поохотиться. Ну, а если этого не получается, то поохотиться можно на наших уток, на радио уток, которые сейчас прямо и играем. 416666, номер телефона, по которому нужно звонить нам в студию, 416666, нам нужен охотник, ждем его, и вот кажется, он уже... пробивается.
1: Ну и отлично.
0: Давайте-ка знакомиться.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Меня Дмитрий.
1: Дмитрий, очень приятно, у вас такой бодрый голос с утра. Вот прямо заряжает, да. Дмитрий, ну что, мы сегодня разговариваем о дневном сне. Вообще, как вам идея дневного сна? Нравится, не нравится? Практикуете, может быть?
2: Очень нравится. Порой, знаете, на рабочем месте бывает так, что если есть 5 минут, всегда люблю вздремнуть, чтобы восстановить силы.
1: Ну вот, наш человек. Очень нравится. Мне прям вот очень это протяженное, прям вот это вот, да, это хорошо. Значит, ну что, Дмитрий, наша задача с вами поохотиться на наших радиоуток и не услышать звук крякающей, смеющейся утки. Вот такой. Этого нам не нужно. У нас будет с вами три факта. Какие-то факты правда, какие-то факты ложь. И вот надо угадать, где правда, а где как раз-таки это ложь. И говорить сегодня будем о сне. Ну что, готовы?
2: Давайте, начинаем.
1: Да, попробуем. Итак, Дмитрий, правда ли, что во многих странах Средиземноморья традиция после обеденного отдыха существует уже несколько столетий?
2: Я думаю, что это правда.
1: Это правда. Давайте посмотрим.
2: Судя по тому, что жара, да. Я думаю, это правда.
1: Да, давайте посмотрим.
3: Ну... теперь вся утка наша.
1: Ну, конечно, да. Это такой разминочный вопрос, потому что очень популярна сиеста в Испании, когда они отдыхают в обед. Италия, Греция, Кипр, все туда тоже они отдыхают после обеда.
0: Да, это мы знаем, это что мы эти знаем. Ребята любят.
1: Да, отлично. Держимся в том же темпе. Правда ли, что Сальвадор Дали засыпал с ключом в руке, чтобы проснуться в момент падения ключа и

0: запомнить идей для своих картин?
1: Ну, давайте здесь порассуждаем. Гениальный художник, такой, скажем, необычный человек.
0: Необычный, это 100%.
1: И у него картины, знаете, сюрреализм такой. И мне кажется, многие картины, это как раз благодаря его снам возникли. И я думаю, вот, скорее всего, это правда.
0: Скорее всего, правда. Но проверим. Ну, ход мыслей... ход мыслей просто потрясающий. У Дмитрия просто потрясающий.
2: Да.
0: Проверим.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да. Есть вот прямо ответ. Вот Дмитрий все разложил по полкам. Все правда. Сальвадор Дали действительно заспал с ключом в руке, чтобы запомнить сон, а потом воплотить это на холсте.
2: Хороший лайфхак.
0: Да. А что? Потрясающе. Дмитрий идет просто на победу. Нам остался один факт, и подарок от Экорадио будет у вас. Значит, Дмитрий, правда ли, что в Японии существует традиция, которая называется инемури? Она обозначает кратковременный сон в общественных местах, который может восприниматься как признак усердной работы.
1: Ну, японцы народ трудолюбивый.
0: Так.
1: Само это название не слышал, но то, что японцы могут на рабочем месте поспать, там даже специальные подушечки у них есть.
0: Так.
1: Ну, я с большей долей вероятности все-таки соглашусь, что такая традиция есть. Называется она так или не так, не знаю, но я думаю, что да.
0: Вот, традиция называется инемури. Ну вот и посмотрим, правда это или нет.
2: Слушай, ну насчет названия, это, конечно же, я бы сказал, инемури.
0: Ну, может быть.
2: Но я думаю, это не принципиально. Смотрим на выстрел.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да. Есть! Все утки наши.
2: Все утки наши.
0: Отлично, Дмитрий, мы вас поздравляем.
2: Слушай,
0: это просто отлично.
2: Дмитрий, у вас просто железная логика, и она как будто бы вообще разбивается все наши волны.
0: Да,
1: приятно.
0: Да, ну вы просто разложили все по полкам, все так грамотно, все отлично, все логично. Поэтому, друзья, вот берите пример с Дмитрия. Вот он с легкостью взял и забрал подарок от Карадио, и всех уток поймал, и с хорошим настроением сейчас пойдет дела делать.
2: Да, ведь... Или спать пойдем, Дмитрий?
1: Да я в огороде, если честно, у меня отпуск. Я вот сейчас вышел уже с утра в огороде, думаю, надо позвонить, поохотиться на уток, а дальше косить траву. Ну, много-много дел еще впереди, поэтому есть чем заняться. Буду в огороде. А потом дневной сон.
0: Вы большой молодец. Мы желаем вам удачи во всех огородных и дачных делах.
1: Спасибо.
0: Оставайтесь на линии, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Ну а что, дорогие наши охотники, я напоминаю, что вот все так просто.
2: Все так просто. Да. Ладно, движемся дальше.
0: Да. Радио Утка.

0: Да, занозники бывают разные. Кстати, вот занозника к этому известному певцу Юрий Лозы, Юрий Лоза получил занозник от матушки земли, от Картунковой. И у них какой-то конфликт образовался. Слышала?
1: Нет.
0: Я тоже не слышал, но вот сегодня статейку открыл, и тут вот пишут, что Лоза объяснил конфликт с Картуковой, раскритиковал ее хит «Матушка Земля». Ну, ты знаешь, читая подробности, я вот у них вообще тут конфликта никакого не увидел. И все, что, как говорится, все высосано из пальца.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, бывает, это жизнь.
0: Да,
1: на
0: когда...
1: эмоциях.
0: На эмоциях, да. Особенно, когда новых хитов нет, а то мы чаще и чаще появляемся как в виде разговорного жанра. Так, ладно, кому интересно, заглядывайте в эти в интернеты ваши.
1: В ваших интернетах там много что написано.
0: Там много что написано, да. Но конфликтовать, конечно же, лучше не надо. Зачем? Лучше, если где-то напряжение появляется, нарастает, взять, да, поспать. Сегодня мы как бы говорим о сне. Ну вот мой личный лайфхак. Я, бывает, закрываю кабинетик, ставлю на часах эти таймер на 20 минут, на 30.
1: И тебе хватает под 20-30 минут.
0: Самое то, да, самое то. Все, вибрация сработала, я проснулся.
1: И бодрый.
0: Ну, не совсем как бы так добрый.

0: Ближайшие минут 10.
1: Нет, не добрый, а бодрый.
0: А это все одно, кстати. И не бодрый, и не добрый. В ближайшие 10-15 минут, когда еще кортизол у тебя это самое там работает, лучше не подходить, не трогать.
1: Ой.
0: Да. В этот момент лучше пойти умыться, выпить стакан воды, прогуляться, походить, поразмяться. Желательно на улице, на свежем воздухе, немножечко пройтись, вот минуток 5, ничем не занимаясь, отвлечься. Зато потом мысли, как соберутся в структуру. Потом как начинаешь работать, вот это проснешься, и вот тогда уже появляется бодрость и как бы легкость духа.
1: Ну слушай, ты молодец, потому что мой дневной сон — это всегда вот я ложусь, завожу будильник, ну на час, я 15-20 минут, это даже, нет, я, не даже не беру, я даже не беру из-за этого. Значит, на час будильник завожу, естественно, я все будильники выключаю, либо не слышу, и итого получается дневной сон у меня минимум 2-3 часа. Ну и...
0: Шикарно.
1: Да.
0: Шикарно, ладно.
1: Но если такое получается, а такое не всегда получается, поэтому 15-20 минут нет, это не для меня.
0: Ну ладно.
1: Я пропаду еще.
0: Кому сколько хватает, да, времени, ну вот я скажу так, что вот когда вот человек проснется, вот непосредственный момент просыпания, лучше его не трогать, лучше его вообще не касаться. Потому что это как медведь после спячки. Вот представили медведя после спячки, он вам спасибо далеко не скажет. Ладно, движемся дальше. Несколько музыкальных треков и гороскоп здесь на Эко-волне для всего Среднего Урала.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Бодро и энергично, так же, как в песне Lady Gaga, продолжаем эту неделю, я бы сказал, всю неделю, которая только наступила. Ну, а сегодня, что нам сегодня говорят звезды?
2: Гороскоп. Узнаем.
1: Гороскоп еще все расскажет.
2: У Овны лучше не спешить с решениями. Ситуация, которая сложится сегодня, будет сложной и неоднозначной. Но разобраться в ней поможет откровенный разговор с кем-то из близких. А вторая половина дня обещают денежные поступления, причем речь может идти о значительных суммах.
1: Тельцы, сегодня у вас не самый простой день с точки зрения делового общения. Многим тельцам будет сложно понять, чего ждут от них окружающие и за что им стоит браться. Однако, если вы воздержитесь от резких высказываний, серьезных конфликтов удастся избежать.
2: А вот близнецов сегодня ждет удачный день, одинаково хорошо подходящий для реализации старых замыслов и для того, чтобы сосредоточиться на чем-то совершенно новом. Не исключены сложности в общении с давними знакомыми, ну, это ничего страшного, вы все сможете.
1: Раки, сегодня постарайтесь не поддаваться на провокации. Это будет довольно сложно, поскольку окружающие порой будут испытывать ваше терпение. Но если вы сохраните равновесие и не забудете о своих интересах, то день пройдет совершенно-таки неплохо.
2: Или вы подходящий день сегодня для серьезных дел. Если вы возьметесь за что-то новое, то быстро добьетесь первых успехов. Не исключены перемены к лучшему именно в тех сферах, которые для вас особенно важны.
1: Девы, у вас будет противоречивым начало дня. Могут происходить какие-то неожиданные события, не слишком значимые, но все-таки сбивающие с толку. Некоторым девам из-за этого будет сложно сосредоточиться на делах, требующих внимания. А вот вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. Не исключено, что она откроет новые возможности перед теми, кто хотел сменить работу или попробовать себя в новой сфере.
2: Весы, начало дня может оказаться напряженным для тех, кто запланировал на это время много разных дел. Но не сразу станет понятно, на чем нужно сосредоточиться. Из-за этого некоторые весы могут чувствовать себя очень неуверенно. Ну а вторая половина дня будет совсем другой, спокойной и плодотворной.
1: Скорпионы, вам предстоит сегодня многое сделать, и лучше не откладывать решение важных задач. В начале дня вы сможете добиться отличных результатов благодаря поддержке давних знакомых. Также люди в любых обстоятельствах будут на вашей стороне и охотно возьмут на себя часть ваших забот.
2: Стрельцы, подходящий день сегодня для каких-то необычных дел. Решение творческих задач тоже сегодня отлично. У вас многое будет получаться хорошо, отчасти благодаря удачному стечению обстоятельств, но в большей степени потому, что вы правильно расставляете приоритеты и поймете, на чем сосредоточиться в первую очередь.

0: Козероги, сегодня благоприятный день для общения. Интуиция подскажет вам, как стоит вести себя с окружающими, кому можно обратиться за помощью, а чьим советом лучше пренебречь. Многие козероги удачно проведут деловые переговоры и найдут новых союзников.
1: Водолеи, и сохранять спокойствие окажется немного сложнее сегодня, чем обычно. Люди, с которыми прежде удавалось неплохо ладить, сегодня будут настроены не слишком доброжелательно. Однако день сегодня, конечно, принесет и хорошие новости.
0: Рыбы. День окажется довольно напряженным, особенно для тех, кто запланировал поездки. В пути, возможно, какие-то мелкие происшествия, ситуации, которые заставят нервничать. А вот что порадует, так это безусловная поддержка близких. Как бы ни складывался день, вы сможете быть уверены в том, что они откликнутся на любую просьбу или дадут хороший совет, если он потребуется.
1: Ну а вам прекрасного понедельника желаем с улыбками, с счастьем и с хорошим настроением. С вами была Алина Геренко, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Экорадио.
0: Всем классной недели.
1: Всем прекрасного понедельника. Пока-пока.
0: Пока-пока.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Паводковая обстановка в Свердловской области на прошлой неделе продолжала оставаться напряженной. Сильные дожди и продолжающийся подъем уровня рек привели к новым затоплениям, прежде всего в Ирбите и Ирбитском округе. Было затоплено 443 частных дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах Свердловской области. Для эвакуированных жителей развернут 6 пунктов временного размещения. В мэрии определились с номинантами на награждение знаком отличия за заслуги перед городом Нижний Тагил. Из 19 кандидатур оргкомитет по проведению Дня города выбрал 5 тагильчан. Награды вручат Павлу Слободянику, Надежде Шадриной, Якову Миленькому, Николаю Кытманову и посмертно Геннадию Ведерникову. В мэрии напомнили, что знаком за заслуги перед городом Нижний Тагил с 2012 года отмечены 68 горожан. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. Среди окончивших вуз с отличием Иван Хлопунов, его признали лучшим выпускником этого года. Мантии и конфедератки надели строители и программисты, металлурги и конструкторы, технологи и экономисты. Спецов уже ждут на НТМК УВЗ, Институте испытаний металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Инфекционный корпус Качканарской ЦРБ ждет первое за 20 лет масштабное обновление. Капитальный ремонт инфекционного отделения стартует в рамках программы модернизации первичного звена, входящей в НАС-проект «Продолжительная и активная жизнь». На преображение больничного корпуса направят 82 миллиона рублей. Работы рассчитаны на 2 сезона, пишет портал «Качканарский четверг». На время ремонта пациентов из Качканара и Нижней Туры временно направят в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Так, с начала сезона в области зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей. За неделю число покусанных увеличилось на 300 человек. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.

Доброе утро, Нижний Тагил! Доброе утро, Качканар! Доброе утро всем-всем, кто слушает Эко-радио! С вами я, Маша Максимова. И бодро и весело врываемся в этот солнечный понедельник. А нашей неизменной спутницей остается шикарная музыка. Только что услышали качающую ностальгию из 90-х, русский размер Иван Спелл. Вот так. А еще этот час нам подарит хиты от Дуа Липы. Группа «Градусы» тоже у нас наготове.

0: не обойдемся без Нюши. И, конечно же, услышим других популярных исполнителей. А прямо сейчас продолжаем зажигать с коллабом Элла Хендерсон, Rudimental, Alibi.
1: Экро-радио.

0: Только радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Друзья, пусть вас сегодня оставят в покое все тревоги и проблемы, и вы сможете зажечь на высший балл, как в песне группы «Немига». А устроить себе позитив и веселье посреди рабочего дня? Да проще простого, если вы слушаете Эко-радио. Например, в ближайшее время мы с вами в прямом эфире совершим кругосветку по самым интересным новостям планеты в передаче «Digest News». Только сперва погрузимся в качающие ритмы коллаба The Black Eyed Peas, Shakira, Girl Like Me, которую услышим прямо сейчас.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России появилась необычная социальная сеть с ограниченным доступом. Зарегистрироваться в ней могут только обладатели имени Егор или его уменьшительной формы Гоша. Платформа получила название «Егород». Создатель проекта решил объединить всех тезок на одной площадке. Внутри социальной сети действуют свои законы. Пользователи с именем Егор имеют максимальные привилегии, а те, кто зарегистрирован как Гоша, получают урезанный функционал. Все остальные могут лишь наблюдать за происходящим. Чтобы получить полный доступ, нужно

0: нужно пройти специальную церемонию посвящения. Теперь у каждого Егора есть свой цифровой город, а у всех остальных только повод для зависти. Специалист из IT-сферы оставила работу в банке ради хлебопечения. Она решила запустить собственное дело и обратилась за помощью к нейросети. Искусственный интеллект помогал ей на всех этапах. Разобрал ошибки в замесе, подбирал рецепты и консультировал по оформлению сайта. Нейросеть также помогала с обработкой заказов и документацией. Сейчас девушка уже принимает предзаказы. Она постепенно расширяет производство и не собирается останавливаться. Благодаря технологиям ее мечта стала реальностью. Главное, чтобы искусственный интеллект не попросил свой кусок хлеба. В Москве впервые состоялась свадебная церемония человекоподобных роботов. Мероприятие прошло в библиотеке имени Пушкина. Объединить свои судьбы решили Роберт и Матильда, те самые машины, которых демонстрировали на ПМФ-2026. Роберт работает сотрудником офиса и блогером, а Матильда – танцовщица. Церемонию провела ведущая Мария Пантюхина, которая назвала это событие первым венчанием гуманоидных машин. Новобрачные произнесли обещания, обменялись браслетами вместо колец. Подарок поднес робот-пес по кличке Догматик. Теперь в мире появилась первая робосемья, а у организаторов новый формат для мероприятий. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Коммерческая башенная компания «Пилар», которая входит в группу компаний-оператора Т2, расширила сеть антенно-мачтовых сооружений на Урале. С начала 2026 года инфраоператор построил 82 новые опоры коммуникаций. Они возведены и введены в эксплуатацию с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Все вышки «Пилара» доступны клиентам для размещения своего оборудования.

0: Это радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Юлиана Караулова, 100 сердец. А почему бы не взять и собрать все горячие сердца округи? Тем более повод для этого есть. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма, ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+.
1: Экро-радио.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Нижний Тагил принял байк-фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в этнопарке Ермаково-Городище и городских площадках проходили концерты, показательные выступления мотоциклистов, состоялся массовый мотопробег. Организацию взял на себя мотоклуб «Черные ножи» при поддержке мэрии. На фестивальных площадках работали корреспонденты информагентства «Все новости». В своем канале в Максе они сохранили все события программы. За событиями на главной сцене ЗКДК «Современник» концертом Вадима Самойлова с хитами Агаты Кристи наблюдала фотокорреспондент информагентства «Все новости». Полистайте фоторепортаж в группе ВКонтакте «Все новости». В Нижнем Тагиле водитель китайского кроссовера врезался в экипаж ГАИ. С места аварии увезли пострадавшего, рассказали информагентству «Все новости» в отделении пропаганды госавтоинспекции. ДТП произошло в субботу, 18 июля, около 16:10 на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов. 54-летний водитель ехал на зеленый сигнал светофора в прямом направлении по улице Фрунзе. На перекрестке он не пропустил патрульную машину «Лада Веста», двигавшуюся по улице Космонавтов. По данным ГАИ, патрульная машина направлялась по служебным обязанностям с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения травмировалась 22-летняя пассажирка служебного автомобиля. Ее госпитализировали в горбольницу номер 1. Водитель китайца был трезв. В Нижнем Тагиле резко возрос объем изъятых из незаконного оборота наркотиков. За первую половину этого года выявлено почти 188,5 килограммов запрещенных веществ. Это на 967,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Больше всего обнаружено синтетики, на 1028% больше уровня прошлого года. При этом число связанных с наркотиками преступлений, наоборот, снизилось на 12% до 350. Но на 16% увеличилась и раскрываемость, до 280. Дважды на незаконном обороте запрещенных веществ попадались несовершеннолетние тагильчане. Они стали фигурантами уголовных дел. Еще 5 подростков привлечены к административной ответственности. На учете как наркопотребители состоят 1068 тагильчан, 210 из них – женщины. Прямые рейсы в Абхазию из Кольцова запустились 19 июля авиакомпания Nordwind. Полеты между Екатеринбургом и Сухумом будут выполняться дважды в неделю. По данным аэропорта Кольцова, направление обслуживает самолет Boeing 737. Время в пути составляет 3 часа 45 минут. В Сухум лайнеры будут летать по средам и воскресеньям в обратном направлении по вторникам и субботам. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачная с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.

Певица Хана погрузила нас в романтику с треком «От зари до зари». А плейлист «Эко Радио» — это всегда освежающий коктейль самых разнообразных эмоций для наших слушателей. Мы стараемся, чтобы каждый ваш день был наполнен приятным звучанием. В этом часе, например, услышим Ани Лорак —

0: Также нас ждет прекрасная Полина Гагарина.
1: Неделимый мы с тобой.
0: Конечно же, будут и иностранные исполнители, например, Bruno Mars.

0: Много-много-много прекрасных, талантливых, ваших любимых исполнителей ждет вас в этом часе. А пока немного нежности от Инны. Flashbacks.
1: Экорадио.

Немного лирики от Калаба Бахти, Туркин, стали чужими. Очень часто мы не ценим тех, кто рядом, а потом, потеряв их, сожалеем. Поэтому важно как можно чаще напоминать близким, как сильно вы их любите. Эко-радио – лучший для этого способ. Пишите ваши приветы и пожелания на номер 8-953-056-0103 или в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте. А я, Маша Максимова, все-все озвучу в прямом эфире. Заряд позитивных эмоций вам от этого точно гарантирован. А пока вы думаете, что бы такого написать, послушаем уютный трек Тиста, Бриана Грейс, «Beautiful Places».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Наслаждаемся теплом и солнышком с Полиной Гагариной. А сегодня у нас для отличного настроения есть еще очень много поводов. 20 июля – день объятий со своими детьми. Можно в честь этого устроить уютный семейный вечер с мультфильмами. Международный день Луны и день освоения космоса также отмечаются в этот понедельник. Всем любителям космоса – привет! Еще у нас сегодня Международный день шахмат. Всегда восхищалась теми, кто умеет в них играть, потому что я в этом вообще ничего не смыслю. И, наконец, праздники самых приятных вещей – день торта и день дневного сна. Также отмечается сегодня. Думаю, что нужно делать, вам, друзья, подсказывать не надо. Вот такое у нас обилие праздников. Давайте ими наслаждимся по полной под лучшую музыку на Эко-радио. Сейчас вспомним 2004 с Аароном Смитом «Dancing».

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Тимон».

0: Слышь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио, Эко-радио.
2: Эко-радио. Новости.
3: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Нижний Тагил принял байк-фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в этнопарке Ермаково-Городище и городских площадках проходили концерты, показательные выступления мотоциклистов, состоялся массовый мотопробег. Организацию взял на себя мотоклуб «Черные ножи» при поддержке мэрии. На фестивальных площадках работали корреспонденты информагентства «Всеновости». В своем канале в Максе они сохранили все события программы. За событиями на главной сцене ЗКДК «Современник» концертом Вадима Самойлова с хитами Агаты Кристи наблюдала фотокорреспондент информагентства «Всеновости». Полистайте фоторепортаж в группе ВКонтакте «Всеновости». В Нижнем Тагиле водитель китайского кроссовера врезался в экипаж ГАИ. С места аварии увезли пострадавшего, рассказали информагентству «Всеновости» в отделении пропаганды госавтоинспекции. ДТП произошло в субботу, 18 июля, около 16:10 на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов. 54-летний водитель ехал на зеленый сигнал светофора в прямом направлении по улице Фрунзе. На перекрестке он не пропустил патрульную машину «Лада Веста», двигавшуюся по улице Космонавтов. По данным ГАИ, патрульная машина направлялась по служебным обязанностям с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения травмировалась 22-летняя пассажирка служебного автомобиля. Ее госпитализировали в горбольницу номер 1. Водитель китайца был трезв. В Нижнем Тагиле резко возрос объем изъятых из незаконного оборота наркотиков. За первую половину этого года выявлено почти 188,5 килограммов запрещенных веществ. Это на 967,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Больше всего обнаружено синтетики, на 1028% больше уровня прошлого года. При этом число связанных с наркотиками преступлений, наоборот, снизилось на 12% до 350. Но на 16% увеличилась и раскрываемость, до 280. Дважды на незаконном обороте запрещенных веществ попадались несовершеннолетние тагильчане. Они стали фигурантами уголовных дел. Еще 5 подростков привлечены к административной ответственности. На учете как наркопотребители состоят 1068 тагильчан, 210 из них – женщины. Прямые рейсы в Абхазию из Кольцова запустились 19 июля авиакомпания Nordwind. Полеты между Екатеринбургом и Сухумом будут выполняться дважды в неделю. По данным аэропорта Кольцова, направление обслуживает самолет Boeing 737. Время в пути составляет 3 часа 45 минут. В Сухум лайнеры будут летать по средам и воскресеньям в обратном направлении по вторникам и субботам. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра синоптики обещают нам ясный день без осадков. Атмосферное давление пониженное. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

зажглись позитивом от Айовы «Мальчик». На часах 12.11 и в середине дня нужно подзарядиться энергией и драйвом. Собственно, плейлист «Эко-радио» нам в этом всегда готов помочь. В этом часе услышим «Холи Моли». Collab Pink Panthers, Zara

The Bear Wolf. Другие звезды русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас немного уютного релакса. Артемас, I like the way you kiss me. Экран.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

нереальный яркий хит из 2021-го «Astronaut in the Ocean» от рэпера Masked Wolf. А для всех, кто любит быть неординарным и в центре внимания, будет шикарный праздник на этих выходных. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ «Депо». Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourism.nt.ru. Подробности у организаторов Центр туризма ТРЦ «Депо» и детский центр «Эники Беники». Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 продлил бесплатный безлимитный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней. Предложение оказалось широко востребованным. Потребление мобильного интернета в роуминге выросло в 3 раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции. Подробности на сайте unlim-roaming.t2.ru.

0: Экорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Экорадио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Урале 13 часов. Всем добрый день.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Рижевской тракт автодороги Екатеринбург-Реша-Лапаевск преображается. Уже готовы 1200 метров новой полосы в сторону Рижа. На объекте задействовано 17 единиц дорожной техники. Автодорога – одна из ключевых артерий Екатеринбургской агломерации и в северо-восточной части Свердловской области. Ее востребованность непрерывно растет. Ежесуточный трафик достигает 26 тысяч автомобилей. Капитальный ремонт разделен на несколько этапов. В текущем году планируется завершить работы на участке протяженностью 4 километра, в будущем 1,5 километра и в 2028 почти километр. Трасса будет расширена с 2 до 4 полос. Мониторинг капитального ремонта участка автодороги Екатеринбург-Реша-Лапаевск ведет «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Работы ведутся в рамках народной программы национального проекта «Инфраструктура для жизни». На Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом двух девушек на сабордах унесло ветром. В Центре защиты населения рассказали, что 18 июля в поисково-спасательную службу позвонил отец одной из девушек. Он рассказал, что дочь с подругой плавали на сапах, погода резко испортилась, подул сильный ветер, девушек начало относить к мысу. Пока спасатели ехали в Черноисточинск, отец взял в аренду лодку и попытался спасти подруг, но из-за сильного ветра сам оказался в опасности. Спасатели на моторной лодке эвакуировали девушек, а потом доставили на берег мужчину. Медицинская помощь унесенным ветром не понадобилось. В отношении руководства Высокогорского ГОКа введены ограничения на период процедуры банкротства предприятия. Арбитражный суд Свердловской области запретил гендиректору комбината Асатуру Гукасяну и другим менеджерам совершать ряд сделок и распоряжаться имуществом без согласия временного управляющего. По данным изданиям «Правда Урфо», глава предприятия не может принимать решения, связанные с отчуждением имущества предприятия, получением и выдачей займов и кредитов, уступкой прав требований, переводом долга, выдачей поручительств и гарантий учреждениям, доверительного управления имуществом, а также совершением иных сделок, способных повлиять на финансовое состояние должника. Правительство России обязало государственные органы полностью перевести служебную переписку в отечественные мессенджеры к 2030 году. Соответствующее постановление о стратегическом направлении цифровой трансформации опубликовано на официальном портале правовых актов. Координировать реализацию проекта поручено Минцифры России совместно с другими федеральными органами власти и внебюджетными организациями. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы уже зарегистрировали рабочие чаты в отечественном мессенджере «Макс». Сервисом пользуются более 20 миллионов учителей и школьников. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра синоптики обещают нам ясный день без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 25 градусов со знаком плюс.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Кню вдохновляет нас на романтику с треком «Такая красивая», а у меня, между прочим, настоящая сейчас красота в студии. Наташа у нас Миронова пришла в гости.
1: Всем привет!
0: А еще у нее день рождения сегодня, ребята, поздравляйте ее в группе Эко-радио ВКонтакте, она все поздравления прочитает и пролайкает, обещаешь?
1: Обещаю.
0: Вот.
1: Честная пионерская.
0: Вообще в каждом из нас кроется своя красота, так что не стоит гнаться за стандартами и трендами, друзья. А лучше окружить себя любовью и отличной музыкой на Эко-радио. В этом часе мы будем слушать Эйву Макс.

Smash, Arctic и Asti, CO2. Жду тебя на дне. Другие звездные имена. А прямо сейчас еще немного зажигательной романтики. Джоэл Кори, Нек, Hurt and Hurt.

0: Радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград 0+.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Анна Немченко рассказала нам, где искать танцпол, а я сейчас расскажу вам, где найти. В округе много-много ярких и счастливых людей в одном месте.

информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте turismnt.ru. Подробности у организаторов Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Баники. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Экорадио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за предоставленные неудобства.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Экорадио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в

16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Coverland ждет тебя.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем большой привет.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Рижевской тракт автодороги Екатеринбург-Реша-Лапаевск преображается. Уже готовы 1200.

0: 200 метров новой полосы в сторону Рижа. На объекте задействовано 17 единиц дорожной техники. Автодорога – одна из ключевых артерий Екатеринбургской агломерации и в северо-восточной части Свердловской области. Ее востребованность непрерывно растет. Ежесуточный трафик достигает 26 тысяч автомобилей. Капитальный ремонт разделен на несколько этапов. В текущем году планируется завершить работы на участке протяженностью 4 километра, в будущем – 1,5 километра и в 2028 – почти километр. Трасса будет расширена с 2 до 4 полос. Мониторинг капитального ремонта участки автодороги Екатеринбург-Реша-Лапаевск ведет «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Работы ведутся в рамках народной программы национального проекта «Инфраструктура для жизни». На Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом двух девушек на сабордах унесло ветром. В Центре защиты населения рассказали, что 18 июля в поисково-спасательную службу позвонил отец одной из девушек. Он рассказал, что дочь с подругой плавали на сапах, погода резко испортилась, подул сильный ветер, девушек начало относить к мысу. Пока спасатели ехали в Черноисточинск, отец взял в аренду лодку и попытался спасти подруг, но из-за сильного ветра сам оказался в опасности. Спасатели на моторной лодке эвакуировали девушек, а потом доставили на берег мужчину. Медицинская помощь, унесенным ветром, не понадобилась. В отношении руководства Высокогорского ГОКа введены ограничения на период процедуры банкротства предприятия. Арбитражный суд Свердловской области запретил гендиректору комбината Асатуру Гукасяну и другим менеджерам совершать ряд сделок и распоряжаться имуществом без согласия временного управляющего. По данным изданиям «Правда УРФО», глава предприятия не может принимать решения, связанные с отчуждением имущества предприятия, получением и выдачей займов и кредитов, уступкой прав требований, переводом долга, выдачей поручительств и гарантий учреждениям, доверительного управления имуществом, а также совершением иных сделок, способных повлиять на финансовое состояние должника. Правительство России обязало государственные органы полностью перевести служебную переписку в отечественные мессенджеры к 2030 году. Соответствующее постановление о стратегическом направлении цифровой трансформации опубликовано на официальном портале правовых актов. Координировать реализацию проекта поручено Минцифры России совместно с другими федеральными органами власти и внебюджетными организациями. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы уже зарегистрировали рабочие чаты в отечественном мессенджере МАКС. Сервисом пользуются более 20 миллионов учителей и школьников. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра синоптики обещают нам ясный день без осадков, атмосферное давление пониженное. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

Всем нашим слушателям желаю такой же сильной любви, как в треке Холидей Боя «Мания». А Эко-радио продолжает снабжать наш день прекрасной музыкой. В этом часе компанию нам составит коллаб Шакиры и Бруно Бой.

0: И говоря о красавцев, группа BTS тоже нас ждет. Так же, как и другие звезды музыкального небосклона. А прямо сейчас набираем скорость с Деми Ловато. Fast.
1: Экро. Радио.

0: покупки входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
1: Покупайте выгодно в Светофоре.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России появилась необычная социальная сеть с ограниченным доступом. Зарегистрироваться в ней могут только обладатели имени Егор или его уменьшительной формы Гоша. Платформа получила название «Егород». Создатель проекта решил объединить всех тезок на одной площадке. Внутри социальной сети действуют свои законы. Пользователи с именем Егор имеют максимальные привилегии, а те, кто зарегистрирован как Гоша, получают урезанный функционал. Все остальные могут лишь наблюдать за происходящим. Чтобы получить полный доступ, нужно пройти специальную церемонию посвящения. Теперь у каждого Егора есть свой цифровой город, а у всех остальных только повод для зависти. Специалист из IT-сферы оставила работу в банке ради хлебопечения. Она решила запустить собственное дело и обратилась за помощью к нейросети. Искусственный интеллект помогал ей на всех этапах. Разобрал ошибки в замесе, подбирал рецепты и консультировал по оформлению сайта. Нейросеть также помогала с обработкой заказов и документацией. Сейчас девушка уже принимает предзаказы. Она постепенно расширяет производство и не собирается останавливаться. Благодаря технологиям ее мечта стала реальностью. Главное, чтобы искусственный интеллект не попросил свой кусок хлеба. В Москве впервые состоялась свадебная церемония человекоподобных роботов. Мероприятие прошло в библиотеке имени Пушкина. Объединить свои судьбы решили Роберт и Матильда, те самые машины, которых демонстрировали на ПМФ-2026. Роберт работает сотрудником офиса и блогером, а Матильда – танцовщица. Церемонию провела ведущая Мария Пантюхина, которая назвала это событие первым венчанием гуманоидных машин. Новобрачные произнесли обещания, обменялись браслетами вместо колец. Подарок поднес робот-пес по кличке Догматик. Теперь в мире появилась первая робо-семья, а у организаторов новый формат для мероприятий. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствори.
1: 21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Эко-радио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

Информация на правах рекламы. Коммерческая башенная компания «Пилар», которая входит в группу компаний-оператора Т2, расширила сеть антенно-мачтовых сооружений на Урале. С начала 2026 года инфраоператор построил 82 новые опоры коммуникаций. Они возведены и введены в эксплуатацию с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Все вышки «Пилара» доступны клиентам для размещения своего оборудования.

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки.
2: Еще и подарки.
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Hello, Goodbye от Юлианы Карауловой. А всем рыжим на этих выходных скажем громкое hello. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? Или у вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourism.nt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники Бенни. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+.

0: Всем большой привет! На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жителям Верхней Салды временно запретили использовать водопроводную воду для питья, приготовления пищи, мытья посуды, продуктов, купания и даже поения домашних животных. Ограничения ввели после ухудшения качества воды в Исинском водохранилище. Во время паводка в него попала вода из притоков реки Иса, в результате чего специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Организован подвоз воды. Диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья в Свердловской области прошли более 300 тысяч человек с начала 2026 года. Впервые в обследование включили анализ на ДНК вируса папилломы человека. Это

0: позволило выявить около 3300 случаев инфекции, сообщили в региональном Минздраве. Новое исследование проводится женщинам от 21 года до 49 лет. Анализ на ВПЧ сдали почти 27 тысяч свердловчанок. Положительный результат получили около 13% обследованных. Нижний Тагил впервые станет главной площадкой всероссийских массовых соревнований по баскетболу 3x3 «Оранжевый мяч» в Свердловской области. В день города матчи пройдут в центре уличного баскетбола на вагонке УДК имени Окунева. Его осенью прошлого года открыл губернатор Денис Паслер. «Оранжевый мяч» – один из крупнейших массовых баскетбольных турниров страны. Участники соревнуются в нескольких возрастных категориях отдельно среди мужчин и женщин. При этом профессиональные баскетболисты к участию не допускаются. 2027 год может стать самым жарким в истории. Причина – мощное природное явление Эль-Ниньо, которое уже сейчас аномально нагревает воды Тихого океана. Австралийский климатолог Андреа Тащетто заявила, что следующий год рискует побить все температурные рекорды. Эль-Ниньо запускает цепную реакцию. Нагретые воды Тихого океана провоцируют повышение температуры в Индийском и Атлантическом океанах. Это усиливает парниковый эффект и может привести к затяжным волнам жары по всей планете. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра синоптики обещают нам ясный день без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

Расслабленная романтика для приятного нежного релакса. Леонид Агутин, она такая. А этот час на Эко-радио подарит нам еще много поводов для хорошего настроения. Услышим группу «Руки вверх».

0: мы не обойдемся без Тейлор Свифт. А прямо сейчас зарядимся драйвом от коллаба Голлин, Джулиан Перетта, Safe Nation Army.
1: Экро. Радио.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Эко-радио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
2: Мне страшно падать.

Мечтательная романтика от группы «Моя Мишель», «Город ангелов» отправила нас на самые небеса. А на часах 15:37, и я, Маша Максимова, на сегодня прощаюсь с вами. Но уже в среду в 10 часов утра я буду ждать вас на Эко-радио, чтобы провести еще один яркий и динамичный день. А пока оставляю вас с лучшими треками нон-стоп. Прямо сейчас группа Team 3 Bomb с шикарным треком из 2019-го «Манана». Эко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жителям Верхней Салды временно запретили использовать водопроводную воду для питья, приготовления пищи, мытья посуды, продуктов, купания и даже поения домашних животных. Ограничения ввели после ухудшения качества воды в Исинском водохранилище. Во время паводка в него попала вода из притоков реки Иса, в результате чего специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Организован подвоз воды. Диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья в Свердловской области прошли более 300 тысяч человек с начала 2026 года. Впервые в обследование включили анализ на ДНК вируса папилломы человека. Это позволило выявить около 3300 случаев инфекции, сообщили в региональном Минздраве. Новое исследование проводится женщинам от 21 года до 49 лет. Анализ на ВПЧ сдали почти 27 тысяч свердловчанок. Положительный результат получили около 13% обследованных. Нижний Тагил впервые станет главной площадкой всероссийских массовых соревнований по баскетболу 3x3 «Оранжевый мяч» в Свердловской области. В день города матчи пройдут в центре уличного баскетбола на вагонке у ДК имени Окунева. Его осенью прошлого года открыл губернатор Денис

0: Хаслер. Оранжевый мяч – один из крупнейших массовых баскетбольных турниров страны. Участники соревнуются в нескольких возрастных категориях отдельно среди мужчин и женщин. При этом профессиональные баскетболисты к участию не допускаются. 2027 год может стать самым жарким в истории. Причина – мощное природное явление Эль-Ниньо, которое уже сейчас аномально нагревает воды Тихого океана. Австралийский климатолог Андреа Тащетто заявила, что следующий год рискует побить все температурные рекорды. Эль-Ниньо запускает цепную реакцию. Нагретые воды Тихого океана провоцируют повышение температуры в Индийском и Атлантическом океанах. Это усиливает парниковый эффект и может привести к затяжным волнам жары по всей планете. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, а потом решение проблемы, пока вы спите. И это не фигура речи, а современная реальность. В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты. Как проходит имплантация под наркозом, решение проблемы, пока вы спите, технология «Все на четырех», полная реабилитация полости рта, 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня. И главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку? Смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17:00 на канале Телекон в 20:25. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
4: в мире,

0: где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль уголовное дело, возбужденное из-за проблем с водоснабжением в Верхней Салде. Там питьевая вода стала опасной для жизни и здоровья. В нее попал помет от птицефабрики. По данным мэра Верхней Салды Александра Маслова, сейчас в городе строят заградительную дамбу. Также птицефабрика организовала отсыпку скальным грунтом дороги для более тщательного укрепления отстойника. Принято решение усилить аэрацию, установив дополнительные компрессоры на дно водохранилища. Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали на первенстве России по грибному слалому, которое прошло в Богородицком с 15 по 18 июля. Андрей Дьячков стал первым в гонках на байдарке и вторым в гонках на каноэ. Алиса Доронина победила в каяк-кроссе и завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке каноэ. Среди спортсменов в возрасте до 15 лет в каяк-кроссе первенствовал Арсений Катаев, выступавший впервые на соревнованиях всероссийского уровня. Почти половина работодателей Уральского федерального округа уже принимает на работу людей с инвалидностью, однако сотрудников с расстройством аутического спектра в штате имеет лишь 8% компаний. К таким выводам пришли аналитики Headhunter.ru и фонда «Обнаженные сердца». По данным исследования, сегодня 45% компаний УРФО уже трудоустроили сотрудников с инвалидностью. При этом в 2025 году 8% работодателей были готовы рассматривать таких кандидатов на любые вакансии. 34% только на отдельные должности. Еще 32% организаций заявили, что готовы принимать сотрудников с инвалидностью сверх установленной квоты. С 19 по 31 июля на поезда «Финист» из Екатеринбурга в

0: В Тюмени-Курган действуют специальные тарифы. Скидки распространяются на рейсы номер 803-802 Екатеринбург-Пермь, 809 Екатеринбург-Тюмень, а также 850 Екатеринбург-Курган и 849 Курган-Екатеринбург. Билеты можно приобрести в мобильном приложении на сайте РЖД и в кассах дальнего следования. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставку.

0: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 продлил бесплатный безлимитный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней. Предложение оказалось широко востребованным. Потребление мобильного интернета в роуминге выросло в 3 раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции. Подробности на сайте unlim-roaming.t2.ru.
1: Экорадио.

0: Радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, а потом решение проблемы, пока вы спите. И это не фигура речи, а современная реальность. В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты, как проходит имплантация под наркозом, решение проблемы, пока вы спите, технология «Все на четырех», полная реабилитация полости рта, 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня. И главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку. Смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17:00 на канале Телекон в 20:25. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же Белджи X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
4: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
5: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль уголовное дело, возбужденное из-за проблем с водоснабжением в Верхней Салде. Там питьевая вода стала опасной для жизни и здоровья. В нее попал помет от птицефабрики. По данным мэра Верхней Салды Александра Маслова, сейчас в городе строят заградительную дамбу. Также птицефабрика организовала отсыпку скальным грунтом дороги для более тщательного укрепления отстойника. Принято решение усилить аэрацию, установив дополнительные компрессоры на дно водохранилища. Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали на первенстве России по грибному слалому, которое прошло в Богородицком с 15 по 18 июля. Андрей Дьячков стал первым в гонках на байдарке и вторым в гонках на каноэ. Алиса Доронина победила в каяк-кроссе и завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке каноэ. Среди спортсменов в возрасте до 15 лет в каяк-кроссе первенствовал Арсений Катаев, выступавший впервые на соревнованиях всероссийского уровня. Почти половина работодателей Уральского федерального округа уже принимает на работу людей с инвалидностью, однако сотрудников с расстройством аутического спектра в штате имеет лишь 8% компаний. К таким выводам пришли аналитики Headhunter.ru и фонда «Обнаженные сердца». По данным исследования, сегодня 45% компаний УРФО уже трудоустроили сотрудников с инвалидностью. При этом в 2025 году 8% работодателей были готовы рассматривать таких кандидатов на любые вакансии. 34% только на отдельные должности. Еще 32% организаций заявили, что готовы принимать сотрудников с инвалидностью сверх установленной квоты. С 19 по 31 июля на поезда «Финист» из Екатеринбурга в Пермь, Тюмени, Курган действуют специальные тарифы. Скидки распространяются на рейсы номер 803-802 Екатеринбург-Пермь, 809 Екатеринбург-Тюмень, а также 850 Екатеринбург-Курган и 849 Курган-Екатеринбург. Билеты можно приобрести в мобильном приложении на сайте РЖД и в кассах дальнего следования. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Аками Тагил.
3: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

Информация на правах рекламы. Сначала долгие годы страха и откладывания визита к стоматологу, а потом решение проблемы, пока вы спите. И это не фигура речи, а современная реальность. В новом выпуске программы «Здоровое мнение» главный врач Центра эстетической медицины «Консул СТ», кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Андрей Юрьевич Яков раскроет все секреты, как проходит имплантация под наркозом, решение проблемы, пока вы спите, технология «Все на четырех», полная реабилитация полости рта, 3D-печать коронок, цифровые технологии в стоматологии сегодня и, главное, в каком возрасте еще не поздно обрести новую улыбку. Смотрите и слушайте нас 22 июля на Эко-радио в 17:00 на канале Телекон в 20:25. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
8: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил принял байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля в этнопарке Ермаково-Городище. И городских площадках проходили концерты, показательные выступления мотоциклистов. Состоялся массовый мотопробег. Организацию взял на себя мотоклуб «Черные ножи» при поддержке мэрии. На фестивальных площадках работали корреспонденты информагентства «Все новости». На главной сцене за КДК «Современник» состоялся концерт Вадима Самойлова с хитами Агаты Кристи. Нижний Тагил впервые станет главной площадкой всероссийских массовых соревнований по баскетболу 3x3 «Оранжевый мяч» в Свердловской области. В день города 8 августа матчи пройдут в центре уличного баскетбола на вагонке у ДК имени Окунева. Его осенью 2025 года открыл губернатор Денис Паслер. «Оранжевый мяч» – один из крупнейших массовых баскетбольных турниров страны. Участники соревнуются в нескольких возрастных категориях отдельно среди мужчин и женщин. При этом профессиональные баскетболисты к участию не допускаются. Прямые рейсы в Абхазию из Кольцова запустила авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты между Екатеринбургом и Сухумом будут выполняться дважды в неделю. По данным аэропорта Кольцова, направление обслуживает самолет Boeing 737. Время в пути составит 3 часа 45 минут. В Сухум лайнеры будут летать по средам и воскресеньям, а в обратном направлении по вторникам и субботам. Правительство Российской Федерации обязало государственные органы полностью перевести служебную переписку в отечественные мессенджеры к 2030 году. Соответствующее постановление о стратегическом направлении цифровой трансформации опубликовано на официальном портале правовых актов. Координировать реализацию проекта поручено Минцифры России совместно с другими федеральными органами власти и внебюджетными организациями. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы уже организовали рабочие чаты в отечественном мессенджере «Макс». Сервисом пользуются более 20 миллионов учителей и школьников. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+.»
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России появилась необычная социальная сеть с ограниченным доступом. Зарегистрироваться в ней могут только обладатели имени Егор или его уменьшительной формы Гоша. Платформа получила название «Егород». Создатель проекта решил объединить всех тезок на одной площадке. Внутри социальной сети действуют свои законы. Пользователи с именем Егор имеют максимальные привилегии, а те, кто зарегистрирован как Гоша, получают урезанный функционал. Все остальные могут лишь наблюдать за происходящим. Чтобы получить полный доступ, нужно пройти специальную церемонию посвящения. Теперь у каждого Егора есть свой цифровой город, а у всех остальных только повод для зависти. Специалист из IT-сферы оставила работу в банке ради хлебопечения. Она решила запустить собственное дело и обратилась за помощью к нейросети. Искусственный интеллект помогал ей на всех этапах. Разобрал ошибки в замесе, подбирал рецепты и консультировал по оформлению сайта. Нейросеть также помогала с обработкой заказов и документацией. Сейчас девушка уже принимает предзаказы. Она постепенно расширяет производство и не собирается останавливаться. Благодаря технологиям ее мечта стала реальностью. Главное, чтобы искусственный интеллект не попросил свой кусок хлеба. В Москве впервые состоялась свадебная церемония человекоподобных роботов. Мероприятие прошло в библиотеке имени Пушкина. Объединить свои судьбы решили Роберт и Матильда, те самые машины, которых демонстрировали на ПМФ-2026. Роберт работает сотрудником офиса и блогером, а Матильда – танцовщица.

0: Церемонию провела ведущая Мария Пантюхина, которая назвала это событие первым венчанием гуманоидных машин. Новобрачные произнесли обещания, обменялись браслетами вместо колец. Подарок поднес робот-пес по кличке Догматик. Теперь в мире появилась первая робо-семья, а у организаторов новый формат для мероприятий. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
7: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил принял байк-фестиваль «Демидовские огни» 17 и 18 июля в этнопарке Ермаково-Городище. И городских площадках проходили концерты, показательные выступления мотоциклистов. Состоялся массовый мотопробег. Организацию взял на себя мотоклуб «Черные ножи» при поддержке мэрии. На фестивальных площадках работали корреспонденты информагентства «Все новости». На главной сцене за КДК «Современник» состоялся концерт Вадима Самойлова с хитами Агаты Кристи. Нижний Тагил впервые станет главной площадкой всероссийских массовых соревнований по баскетболу 3x3 «Оранжевый мяч» в Свердловской области. В день города 8 августа матчи пройдут в центре уличного баскетбола на вагонке УДК имени Окунева. Его осенью 2025 года открыл губернатор Денис Паслер. «Оранжевый мяч» — один из крупнейших массовых баскетбольных турниров страны. Участники соревнуются в нескольких возрастных категориях отдельно среди мужчин и женщин. При этом профессиональные баскетболисты к участию не допускаются. Прямые рейсы в Абхазию из Кольцова запустила авиакомпания Nordwind Airlines. Полеты между Екатеринбургом и Сухумом будут выполняться дважды в неделю. По данным аэропорта Кольцова, направление обслуживает самолет Boeing 737. Время в пути составит 3 часа 45 минут. В Сухум лайнеры будут летать по средам и воскресеньям, а в обратном направлении по вторникам и субботам. Правительство Российской Федерации обязало государственные органы полностью перевести служебную переписку в отечественные мессенджеры к 2030 году. Соответствующее постановление о стратегическом направлении цифровой трансформации опубликовано на официальном портале правовых актов. Координировать реализацию проекта поручено Минцифры России совместно с другими федеральными органами власти и внебюджетными организациями. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы уже организовали рабочие чаты в отечественном мессенджере «Макс». Сервисом пользуются более 20 миллионов учителей и школьников. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио.
1: Если непонятно, они не спят, ой, город, как я.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

21 июля с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы

0: счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

Экро Радио.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16.

этой редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять